0: Rádio Voz de Reguengos. Voz de
1: Reguengos. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,